0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио.
2: Чанга, чуанен, нендом, гейм, нендом.

Метроном. Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Метроном.

0: Не паркирай на место за трима. Моля те.
1: Клуб Метроном. This is me.